0: Здоровье Модус Вивенди приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису МС бесплатно. Работает клиника, диагностическая лаборатория и кабинет денсатометрии. Модус Вивенди быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важные записи по телефонам 300-118, 300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Водители жалуются на состояние трассы Нублики АХА. Почти 3000 сахалинских выпускников написали ЕГЭ по русскому языку, школьникам областного центра вручили премии городской думы. Водители жалуются на состояние трассы Ноглики-Аха, в особенности в районе села Бал. По словам очевидцев, дорожное покрытие здесь превратилось в месиво. На проблемном участке приходится вытаскивать застревающие внедорожники, трудности испытывают и большие грузы, в том числе перевозящие топливо. Сахалинцы отмечают, что ситуация с каждым днем становится все хуже. Сейчас подготовка трассы сводится к отсыпке проблемных мест песком, однако на участках, где это уже сделали, песок также расплывается. Почти 3000 сахалинских выпускников написали ЕГЭ по русскому языку 4 июня. Для проведения экзамена в регионе работали 30 пунктов. За прозрачностью и соблюдением процедуры следили 73 общественных наблюдателя. Напомню, для получения аттестата по русскому языку необходимо набрать минимум 24 балла. Для поступления в ВУЗ минимальный порог 36, а для получения аттестата с отличием у медали выпускнику нужно набрать не менее 70 баллов. Школьникам Южно-Сахалинска вручили премии городской думы. Торжественная церемония прошла в гимназии номер 2. Награды получили 50 учеников, которые показали успехи в учебе, научно-исследовательской, спортивной, творческой и общественной деятельности в 2025 году. Премия направлена на поддержку талантливых ребят и стимулирование их дальнейшего развития. За достижение высоких результатов в работе премии городской думы также ежегодно отмечают педагогов и представителей городских образовательных организаций. В России готовят новую программу по предоставлению льготных условий на покупку автомобиля для многодетных семей. Авторы идеи отмечают, что их затронули новые правила расчета утильсбора, потому что многодетные часто пользуются большими автомобилями. В Минпромторг поступило обращение создать программу для таких семей, которая позволяла бы получить автомобиль в рассрочку при льготных условиях. Лосины для кошек начали продавать в Азии. Это стало новым вирусным трендом. Первую партию необычного товара раскупили в интернет-магазинах всего за пару часов. Фотографии питомцев в обтягивающих леггинсах моментально разлетелись по социальным сетям. В Рунете таких пушистых модников уже шутливо прозвали «уставшими кота-балеринами». И в завершение о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 10 градусов. На этом выпуск завершен. В студии была Виктория Тарабарина.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Таня Еркалиева.
1: Всем большой и теплый привет! Напоминаю, что на связи Радио СТВ, и мы рады быть рядом с вами в любой точке Сахалинской области. И знаете, что хочется сказать? Пусть сегодняшний день складывается именно так, как хочется вам. Дела решаются легко, встречи приносят хорошие эмоции, а настроение остается на высоте. А мы постараемся добавить в ваш день еще больше позитива, хорошими новостями и главными музыкальными хитами. Оставайтесь с нами, впереди много музыки из мировых и российских чартов, так что делаем приемник погромче прямо сейчас.

0: Хочется верить, что нас с вами ничто не рассорит, а мирить нас будет всегда информация о погоде, которая так нужна и важна. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 5 июня, в Ахе временами пройдет небольшой дождь, синоптики обещают до плюс 3. В Тымовском и Углегорске без осадков температура поднимется до плюс 11. В Смирных без существенных осадков до 8 градусов тепла. В Таймыре осадки не ожидаются, потеплеет до плюс 12. В Чехове, Невельске и Хомске также без осадков воздух прогреется до плюс 14. В Северо-Курильске осадки не ожидаются, здесь до плюс 8. В Курильске также без осадков, столбик термометра поднимется до плюс 11. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 13, плюс 15. Ветер восточный от 4 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: В машине едет семейная пара, муж и жена.
4: Не хочу быть такой же толстой, как эти мои подруги.
5: Я тебе не позволю с собой это сделать. Мы сейчас приедем в магазин «Орбита» и купим два велосипеда, тебе и мне. И я опять буду носить тебя на руках, как в наши 18 лет.
6: Помнишь, как это было?
4: Да, это бомба.
5: Где эта «Орбита»? Где эти велосипеды? Блин!
7: Магазин «Орбита»!
3: Телефон 6 семерок.
8: Чтобы бытовой газ в доме приносил только пользу, допускайте к установке, ремонту и проверке газового оборудования только квалифицированных специалистов. Ограничьте доступ детей в помещение с газовым оборудованием. Оставлять без присмотра и на ночь работающие газовые приборы крайне опасно. Запомните последовательность. Сначала подается огонь от спички или зажигалки, и только потом осуществляется подача газа. Уменьшайте пламя после закипания содержимого посуды. Следите, чтобы газ горел спокойно, без пропусков в пламени. Если произошла утечка газа, выключите электроприборы во избежание искры. Загазованное помещение необходимо проветрить и вызвать аварийную газовую службу.
9: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
10: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: студии Анны Гладери. Прямо сейчас мы поговорим о том, что многие из нас очень любят. Правда ведь, Ань?
1: Не знаю, ты любишь?
0: Я люблю то, про что мы сейчас будем говорить.
1: Я спокойно отношусь, потому что там, как говорится, главное начать, а потом затянет. Про сериалы немного поговорим, точнее про то, как они на нас влияют. Потому что психологи тут выяснили, что то, что мы смотрим, незаметно формирует наши бытовые привычки.
0: Ну, как будто бы уже согласна. Ну, интересно, расскажи, что там дальше будет.
1: Так, что ты смотрела? Во все тяжкие? Это сформировало твои привычки.
0: Кстати, представляешь, до сих пор не смотрела.
1: Я тоже. Ну, а что? Мне кажется, из последнего что? «Игра престолов», но тоже
0: это
1: я...
0: Это вообще не... уже не последнее.
1: Пока не упа... Ну, вот видишь, как я давно ничего нового не смотрела. Из последнего я «Бригаду» пересматривала. Там тоже особо полезных привычек... Особо полезных привычек там нет. В общем, об этом поговорим. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 3211. 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Другие новости.
1: Человеческий мозг воспринимает ритуалы культовых вселенных в сериалах как часть такого привлекательного сценария, и что помогает людям снизить уровень стресса и создать такое ощущение эмоциональной стабильности. Потому что после просмотров сериалов или любимых фильмов люди начинают обращать больше внимания на сервировку завтраков, на уютный свет, на какие-то красивые кружки, потому что привычки экранных персонажей начинают восприниматься как часть эмоционально привлекательного образа жизни, которому хочется быть ближе.
0: Главное не разочароваться в том образе жизни, который происходит у тебя сейчас.
1: Ну а что далеко ходить? После того, как вышел сериал «Бригада», у каждого второго мальчишки было черное длинное пальто.
0: Это точно.
1: Вот так. По словам психологов, тут особую популярность приобретают лицензионные товары по мотивам, ну, естественно, «Гарри Поттера».
0: Это мое, это я, это да, это да.
1: «Очень странные дела».
0: И это тоже я.
1: «Диснеевские принцессы».
0: Ну, когда-то.
1: «Майнкрафт», это для тех, кто помоложе. «Смешарики».
0: А почему нет?
1: Сервис у Нюши видели вообще? Прелесть.
0: А дом ее?
1: Да. Ну и из последних это вот «Простоквашино» и «Чебурашка». Люди выбирают кружки, фигурки, канцелярию, чтобы перенести атмосферу любимых историй в свою повседневную жизнь. Потому что вот эта привычка, она у тебя ассоциируется с этим привлекательным сценарием, и вот неосознанно ты ее в свою собственную жизнь переносишь. И это помогает нам снизить уровень стресса и создать ощущение эмоциональной стабильности.
0: Соглашусь, да. Но после «Очень странных дел» у меня лично эмоциональная стабильность вышла из чата. Там я ревела очень долго.
1: Так что смотрим что-нибудь доброе, веселое, приятное, чтобы все это нам помогало оставаться эмоционально стабильными. На этом все. Спонсор выпуска — клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Посиди, сиди со мной, седина, седина. Серебром твою покрыла голову, а дальше тишина, как Раневская играла. Ты бы так же играла.

0: Спонсор прогноза салона оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон», ТРЦ «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 5 июня, в Александровске-Сахалинском без осадков потеплеет до плюс 11. В Ногликах и Поронайске временами пройдет дождь, синоптики обещают до плюс 7. В Красногорске без осадков до 10 градусов тепла. В Макарове временами пройдет дождь, здесь до плюс 7. В Долинске и Охотском без осадков потеплеет до плюс 11. В Корсакове и Аниве осадки не ожидаются, воздух прогреется до плюс 13. В Малокурильском также без осадков, столбик термометра поднимется до плюс 11. В Южно-Курильске временами пройдет дождь, здесь до плюс 7. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 13, плюс 15. Ветер восточный от 4 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В магазине «Орбита» продаются современные теплицы, рассчитанные на суровые климатические условия Сахалина. Быстро собрать теплицу из оцинкованной трубы смогут бабушка, дедушка и жучка за полчаса.
3: Магазин «Орбита»!
2: Телефон 6-7.
4: Сколько стоит шашлык?
5: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
6: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
7: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
8: С 25 мая по 7 июня гастрономический марафон «Дикороссия». Сет из трех блюд из островных дикоросов и локальных продуктов. Всего за 1450 рублей. Подробности на gosakhalin.ru. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
9: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Из ваших приемников прозвучала песня об одиночестве от Мелиссы и Тома. И согласитесь, иногда такие песни заставляют немного задуматься, иногда вспомнить кого-то особенного, а иногда просто помогают насладиться красивой музыкой. Каким бы ни было ваше настроение сейчас, мы рады и готовы сделать этот день чуточку приятнее. Не переключайтесь, впереди еще много хороших песен и теплой атмосфере в эфире Первого областного.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Я так хотел жить мечтой, слепо доверяя, своим не верил глазам. А миллионный раз я

0: Давайте договоримся, что всегда будем выбирать свое чудо. Ну а прямо сейчас двигаемся в новый музыкальный час на Сахалине. И Курилах уже полдень.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии со свежим выпуском новостей Виктория Тарабарина. Здравствуй.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитация под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Медведь замечен в районе Плачущих скал в селе Рейдово. На 5-м километре Охотской трассы разобрали временный мост через Христофоровку. Более 140 открытых спортивных площадок оборудовано в Южно-Сахалинске. Медведь замечен в районе туристического маршрута «Плачущие скалы» в селе Рейдово. Об этом сообщает администрация Курильского района. Людей просят соблюдать осторожность при посещении этого и близлежащих мест, соблюдать меры безопасности и не приближаться к дикому животному. На 5-м километре Охотской трассы восстановили земляное полотно и разобрали временный мост через реку Христофоровку. Сейчас на участке идут работы по устройству насыпи земляного полотна, лотков в кюветах и разборке насыпи объездной дороги. Капитальный ремонт искусственного сооружения ведется с опережением графика и должен быть завершен в сентябре этого года. Осенью в порядок также приведут участок дороги Лиственничная — Охотская, прилегающий к мосту. Более 140 открытых спортивных площадок оборудовано в Южно-Сахалинске. Как отметили в мэрии, заниматься на них можно самостоятельно или с инструктором. Турники, брусья, скамейки для пресса и другие снаряды установлены во многих дворах. Для более масштабных тренировок оборудован стадион «Космос» в городском парке. Любители скандинавской ходьбы регулярно собираются на лыжероллейной трассе в Насанте. Актуальную информацию о расположении ближайших площадок, расписании занятий и мероприятиях можно найти на сайте организации «Спортивный город». В селе Зональное Тымовского района стартовали практические испытания конкурса «Лучший лесной пожарный». В первый день участники соревновались в лесном ориентировании и физической подготовке. Конкурсантам нужно было выполнить комплекс упражнений. Дистанцию пожарные проходили по пересеченной местности с лежачими бревнами и водными преградами. Сегодня состоится решающий день испытаний. Участников ожидает лесная полоса препятствий. 222 литра супа из спаржи приготовили во время фестиваля в Коломне. Это стало новым мировым рекордом. Поварам потребовалось по 40 килограммов свежей спаржи, картофеля, лука и моркови, 4,5 килограмма зелени, 20 литров молока, 10 сливок и 57 литров воды. После официальной фиксации рекорда необычным блюдом бесплатно угостили всех желающих. Также им вручили рецепт приготовления супа. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 14 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
3: Инсульт – это острое нарушение кровообращения в головном мозге. Если не оказать помощь вовремя, недуг может привести к необратимым последствиям. Основные признаки инсульта – головная боль, ухудшение зрения, слабость, непонимание обращенной речи, частичный или полный паралич конечностей. Профилактика инсульта является здоровый образ жизни, сбалансированное питание, регулярный сон, физическая активность, отказ от вредных привычек. Берегите здоровье.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Саня Еркалиева.
1: Доброго дня, Сахалина Курилы. Надеюсь, что после песни «Экспонат» от Мия Бойко настроение ваше поднялось до уровня новой пары туфель и идеального селфи. Если кто-то вдруг сейчас поймал себя на мысли обновить гардероб или устроить маленький праздник без повода, значит, песня сработала как надо. Оставайтесь на волне Первого областного, друзья. Впереди еще больше музыки, хорошего настроения и приятных сюрпризов. Не переключайтесь, будет интересно.

0: Редакция СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: сделаем небольшой музыкальный перерыв и поговорим о погоде на сегодня. По данным сайта rp5.ru, сегодня 5 июня в Ахе временами небольшой дождь. Синоптики обещают до плюс 3. В Тымовском и Углегорске без осадков температура поднимется до плюс 11. В Смирных без существенных осадков до 8 градусов тепла. В Таморе осадки не ожидаются, потеплеет до плюс 12. В Чехове, Невельске и Хомске без осадков воздух прогреется до плюс 14. В Северо-Курильске осадки не ожидаются, здесь до плюс 8. В Курильске также без осадков, столбик термометра поднимется до плюс 11. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 13, плюс 15. Ветер восточный от 4 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Хорошо, что мы с тобой в прошлом году купили два велосипеда в магазине «Орбита». Твоя фигура стала как гитара, на которой хочется играть, играть и еще раз играть.
4: Магазин «Орбита»!
3: Телефон 6 семерок.
5: Аккумулятор на легковое авто? База техника! Аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
6: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
7: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
8: Медицина – твое призвание? Сахалинский базовый медицинский колледж объявляет набор абитуриентов по программам «Лабораторная диагностика», «Сестринское и лечебное дело» без вступительных экзаменов и результатов ЕГЭ. Начало приема документов 15 июня по адресу проспект Мира, 428А. Иногородним предоставляется общежитие.
9: Этим летом у «Горного воздуха» откроется фудхолл «Рассвет». Новое гастрономическое пространство Южно-Сахалинска. Сейчас доступны последние площади для аренды. Успейте присоединиться к проекту на старте. 25-00-98.
10: Строить на Сахалине дорого? А вот и нет. «Симост» снова снизил цены. Большой ассортимент стройматериалов в гипермаркете ТРЦ «Аллея». Самые выгодные предложения со скидками до 70% на шлакоблочные 30Б. «Симост» задумано, сделано.
11: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
12: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Другие новости.
1: Анна в студии.
2: Я в студии.
1: Анна Глазер в студии здесь у нас. Ну, развеселила меня за эфиром девушка прекрасная. Вот сейчас рассказывай, что мы смеялись-то за эфиром.
2: Да, знаешь, я тебе что хочу сказать.
1: Ну-ка.
2: Нечего смотреть соцсети и слушать, что там говорят.
1: Согласна.
2: Потому что это потом плохо заканчивается. Дерматологи бьют тревогу, потому что начали чаще сталкиваться с пациентами, у которых проблемы с кожей развелись после использования популярных в соцсетях многоэтапных процедур ухода.
1: Мы видели такие, да.
2: Да, об этом поговорим в выпуске. Наш спонсор – магазин-склад напольных покрытий. Три гнома, линолеум, ламинат, плитка ПВХ, керамогранит. Весь ассортимент напольных покрытий для любых помещений – собрали для вас в одном месте. Магазин-склад напольных покрытий «Три гнома», Холмское шоссе 7/4, телефон 515-470.
0: Другие новости.
2: Ну, признавайтесь, видели же вот это, да, распаковка лица, когда происходит?
1: Да.
2: Когда там 8 масок, 15 кремов, патчи.
1: И она утверждает, что она в этом спала, и ей было вообще комфортно.
2: Там только посмотришь, уже отек.
1: Да.
2: В общем, согласно результатам исследования, 88% дерматологов регулярно наблюдают случаи всяких заболеваний по типу экземы, дерматита, аллергии, акне. И все это связано с использованием множества косметических средств. По словам авторов работы, все больше пациентов, особенно подростков и молодых людей, ну, это понятно, кто еще у нас в соцсетях залипает, они начинают применять сложные схемы ухода под влиянием контента в соцсетях. И более 80% опрошенных врачей считают, что социальные сети способствуют неправильному самолечению. Все участники исследования сообщили, что сталкивались с дезинформацией о здоровье кожи. Почти четверть отметили, что пациенты откладывают визит к врачу, потому что сначала доверяют советам интернет-инфлюенсеров. Наиболее частыми причинами осложнений специалисты назвали средства вот это, с ретиноидами, отшелушивающие кислоты.
1: Да.
2: Как ты себе добровольно? Сам понятно, что она косметическая, но это же кислота.
1: Угу.
2: Куда ты сам это делаешь?
1: А потому что блогер любимый сказал.
2: Ой, а еще косметика с отдушками, это понятно, что это сразу все может аллергию спровоцировать. И кроме того, дерматологи предупредили, что все натуральные продукты тоже не всегда безопасны и нередко становятся причиной аллергических реакций. Авторы исследований подчеркивают, что сама по себе, конечно, забота о коже полезна, но большинству людей не нужны такие сложные схемы из 10 и более этапов. Это как перепитывание получается.
1: Ну, слишком уж, да.
2: Плюс, если вы на ночь так запаковываетесь, кожа же не дышит.
1: И тут, ты не дышишь.
2: Тут от маникюра отказываются от покрытия гель-лаком, чтобы ногти дышали, у которых легких нет. Нет клеток, ноготь — это отмерзшее что-то. Ну, в общем, ребят, доверяем все-таки докторам.
1: Конечно.
2: И если у вас какие-то... Надеюсь, что их нет, но если вдруг что-то, какие-то проблемы с кожей, лучше обратиться к специалисту и получить адекватную консультацию, чем доверять сомнительным специалистам из интернета.
1: Ну, напоминаем, что эти ребята еще просто рекламу-то у себя продают в соцсетях, и им, в принципе, без разницы, чем вы там намажете себе личико, а вот вам о себе заботиться стоит все-таки.
2: Ну, а в среднем, по мнению специалистов, базовый уход обычно включает просто очищение, увлажнение и SPF.
1: Это все, это вот нужно покупать
2: это
1: обязательно.
2: Это база.
1: Точно забыла слово.
2: Как говорят инфлюенсеры. В общем, мы, инфлюенсеры, обращение к специалистам. На этом все. Спонсор других новостей – магазин-склад напольных покрытий «Три гнома», Холмское шоссе 7/4.

0: Вдохнули и выдохнули, а прямо сейчас поговорим о погоде. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 5 июня, в Александровске-Сахалинском без осадков потеплеет до плюс 11. В Ногликах и Поронайске временами дождь, синоптики обещают до плюс 7. В Красногорске без осадков до 10 градусов тепла. В Макарове временами пройдет дождь, здесь до плюс 7. В Долинске и Охотском без осадков потеплеет до плюс 11. В Корсакове и Аниве также без осадков воздух прогреется до плюс 13. В Малокурильском осадки не ожидаются, столбик термометра поднимет до плюс 11. В Южно-Курильске временами пройдет дождь, здесь до плюс 7. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 13, плюс 15. Ветер восточный от 4 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Современные теплицы, специально предназначенные для наших суровых климатических условий, с повышенными ветровыми и снежными нагрузками, можно не разбирать на зиму. Магазин «Орбита». Телефон 6-7.
3: Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная, 15 и 7, 4 этаж.
4: Телефон 51-55-66.
5: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
4: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25-36-33.
6: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, два детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31-25-31.
7: Внимание владельцев «Мерседес-Бенц». Автоцентр «Гигант» теперь сервис «Мерседес-Бенц». Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
8: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
9: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.
10: Зачем топтать мою любовь?

разбиваю руки в кровь. Я не сошел с ума, так надо. Нам, наверное, лучше вернуться домой. И лучше не видеться несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь с другой.

я не сошел с ума, так надо. Зачем топтать мою любовь?

Это была Beowulf и ее песня «Валькирия». Мощный трек, который словно напоминает. Иногда достаточно просто поверить в себя, расправить крылья и идти вперед, не оглядываясь на чужое мнение. Так что держим голову высоко, ловим нужный ритм и продолжаем этот день на максимуме. А мы уже готовим для вас новую порцию отличной музыки, так что оставайтесь на волне первого областного.

0: Не переживаем, друзья, и бодро и весело двигаемся в новый музыкальный час на Сахалине и Курилах 13.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Актуальные новости на этот час расскажет Виктория Тарабарина. Здравствуй.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису МС бесплатно. Работает клиника «Диагностическая лаборатория» и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Возле магазина «Генерал» приступили к пуску наладки дорожных камер. Более 100 водителей в областном центре перевели свое авто на газ с начала года. Жители и гостей Южно-Сахалинска приглашают на сельскохозяйственную ярмарку. Возле магазина «Генерал» приступили к пуску наладки дорожных камер. Стационарный комплекс фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения заработает на указанном участке трассы Южно-Сахалинск-Корсаков уже в июне. Работа по повышению безопасности дорожного движения и снижению аварийности на оживленном участке дороги ведется при поддержке президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Контрольно-счетная палата проверила исполнение бюджета территориального фонда ОМС Сахалинской области за первый квартал года. Итоги депутаты заслушали на заседании комитета по бюджету и налогам. Так, в 6 медицинских организациях выявлено нецелевое использование средств на сумму более 36 миллионов рублей. Вернуть удалось 17. При этом долги на общую сумму порядка 30 миллионов рублей остаются за 2024 и 2025 годы. Как пояснили представители Минздрава, долги и штрафы взыскиваются через суд, материалы по некоторым нарушениям передаются в прокуратуру. Руководители таких организаций подвергаются штрафам и дисциплинарным взысканиям. Более 100 водителей в областном центре перевели свое авто на газ с начала года. Для возмещения затрат предусмотрена компенсация до 150 тысяч рублей. Сегодня в областном центре работают 9 автосервисов, специализирующихся на переоборудовании машин на газомоторное топливо. Полный перечень этих организаций доступен на официальном сайте администрации. Добавлю, в областном центре также действуют 2 автомобильные газовые заправки. До конца года планируется открытие 3-й. Жители и гостей областного центра приглашают на сельскохозяйственную ярмарку. Тематическое мероприятие 6 июня состоится в субботу на улице Горнолыжной за мультимедийным парком «Россия. Моя история». Свою продукцию здесь представят городские предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства, владельцы личных подсобных хозяйств и садоводы из ближайших районов, включая Долинский, Корсаковский и Анивский. Торговые ряды будут работать с 9 до 16.00. Весь день между площадью Победы и местом проведения ярмарки будут курсировать бесплатные автобусы. Боксерские груши для кошек становятся популярными у россиян. Они выпускаются в виде компактных подвесных или напольных снарядов на пружине и присоски, позволяя питомцам выплеснуть охотничий инстинкт, подвигаться и снять стресс. Цены на такие игрушки зависят от комплектации. Например, груши могут быть со встроенной пищалкой или имитацией боксерских перчаток. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 17 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
3: Спайс – это курительная смесь из растений, пропитанных синтетическими веществами психотропного действия. Последствия от приема наркотика могут быть необратимыми. В результате употребления спайсов ухудшается внимание и умственные способности. Нередко после приема курительной смеси появляются галлюцинации. В таком состоянии человек может представлять опасность для себя и окружающих. За короткий срок курительная смесь вызывает сильную зависимость и разрушает организм. Спайс может убить тебя в любую минуту.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Саня Еркалиева.
1: Всем большой теплый привет! Только что на волне Первого областного прозвучала «I love it» от Икона Поп, песня для тех моментов, когда хочется забыть про все лишнее, включить музыку погромче и просто наслаждаться жизнью. Надеюсь, энергии у вас хватит минимум до конца дня. А если настроение уже требует танцев, значит, все идет по плану. Оставайтесь с нами, впереди еще много хорошей музыки, добрых эмоций и приятных музыкальных открытий.

0: самолеты. Я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там, на хвосте тебе принесут эти твои самолеты.
1: 24/7 Радио АСТВ. Первое областное.

0: летний трек этого года напоминает нам о том, что стоит поговорить о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус» рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 июня, в Ахе без осадков. Температура поднимется до плюс 4. Далее по городам также без осадков. В Тымовском и Смирных температура воздуха плюс 14. В Углегорске и Тамари потеплеет до плюс 11. В Чехове, Невельске и Холмске воздух прогреется до плюс 12. В Северо-Курильске до плюс 9. В Курильске синоптики обещают до плюс 11. В Южно-Сахалинске без существенных осадков, ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 10, плюс 12. Ветер восточный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама. Наши сын и дочка, как ботаники, целый год просидели за учебниками. А давай им купим велосипеды в магазине «Орбита». Пусть хоть лето проведут активно.
2: Вот это ход! Вот это правильно! Вот за это я тебя люблю и уважаю.
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 6-7.
4: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-5685.
5: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
6: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Ваня Дмитриенко и его «Шелк» прозвучали в эфире Первого областного. Песня, которая напоминает: не обязательно куда-то спешить, чтобы чувствовать жизнь. Иногда достаточно хорошей музыки, пары теплых мыслей и правильного настроения. Продолжаем этот музыкальный маршрут вместе. Впереди еще много интересного, так что оставайтесь с нами с радио АСТВ.

0: Делаем небольшую музыкальную паузу, чтобы поговорить с вами о важном, о погоде на завтрашний день. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-205. По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 июня, в Александровске-Сахалинском без осадков потеплеет до плюс 12. В Ногликах и Поронайске осадки не ожидаются, синоптики обещают до плюс 9. В Красногорске без осадков воздух прогреется до плюс 11. В Макарове также без осадков до 8 градусов тепла. В Долинске, Охотском, Корсакове и Аниве осадки не ожидаются, здесь до плюс 10. В Малокурильском временами пройдет дождь, потеплеет до плюс 11. В Южно-Курильске также временами дождь, до 7 градусов тепла. В Южно-Сахалинске без существенных осадков, ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 10, плюс 12. Ветер восточный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама.
2: А куплю-ка я жене в магазине «Орбита» теплицу. И мне пригодится. И тогда у всей семьи на столе всегда будут экологически чистые овощи.
3: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, Абсолют мебель, гаражная 15 и Ситимолл. Телефон 51 55 66.
4: Сколько стоит шашлык?
5: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
6: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
7: Ну и что ловить? Счастье в глазах сына, поймавшего первую рыбу. Азарт, когда клюет. Или просто тишину на рассвете. Это твой улов, а мы позаботимся об остальном. Воблеры, палатки, костюмы – все от любителя до профи, по ценам, которые не кусаются. Главный рыболовный – теперь в двух шагах от твоей мечты. Пограничная 60 и Ленина 77. Телефон 300-504. Лови момент, лови рыбу, лови скидки. Здесь есть что ловить.
8: Летом хочется больше легкости. В планах, в настроении и, конечно, в гардеробе. В сети магазинов «Винтаж» поступление для красивого летнего обновления. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые хочется надеть сразу. «Винтаж». Мегаберезка, второй этаж, столица, второй этаж, Ситимолл, третий этаж, напротив кинотеатра.
9: В Сахалинской области реализуется программа «Доступное арендное жилье».
10: Готовые квартиры с мебелью и бытовой техникой предоставляются специалистам по сниженной арендной ставке.
9: Программа помогает работодателям привлекать квалифицированных специалистов в регион.
10: Организации предприятия могут подать заявку на жилье для сотрудника через сервис «Единое окно».
9: Телефон для справок 300-108. 300-108. Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
11: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Fly Project только что добавили в наш эфир немного солнца, танцев и отличного настроения с треком «Тока-тока». Песня, которая словно создана для того, чтобы хотя бы на 3 минуты забыть о делах и просто наслаждаться моментом. Продолжаем ловить этот позитивный вайб и двигаться дальше под лучшие хиты. Не переключайтесь, впереди еще много музыкальных поводов улыбнуться, так что слушаем внимательно.

0: мы без вас даже одного дня не сможем, поэтому, друзья, давайте вместе двигаться в новый час на Сахалине и Курилах 14.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Актуальные новости на этот час расскажет Виктория Тарабарина. Здравствуй.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнером «Семейной клиника номер один» организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко. Коротко о главных событиях. Отопительный сезон официально заканчивается в Южно-Сахалинске. Возле магазина «Генерал» приступили к пусконаладке дорожных камер. Георгий Карлов поблагодарил сахалинцев и курильчан, поддержавших его на внутрипартийных выборах. Отопительный сезон официально заканчивается в Южно-Сахалинске. В ночь на 6 июня коммунальные службы начнут поэтапное отключение батарей в жилых домах, а также на объектах социальной инфраструктуры. Как сообщили в пресс-службе мэрии областного центра, решение о прекращении подачи тепла принимается на основании погодных показателей. Согласно официальным правилам, отопительный сезон считается полностью завершенным только в том случае, если среднесуточная температура воздуха на улице устойчиво держится на отметке плюс 8 градусов и выше на протяжении 5 суток подряд. Возле магазина «Генерал» приступили к пусконаладке дорожных камер. Стационарный комплекс фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения заработает на указанном участке трассы Южно-Сахалинск-Корсаков уже в июне. Работа по повышению безопасности дорожного движения и снижению аварийности на оживленном участке дороги ведется при поддержке президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Георгий Карлов поблагодарил сахалинцев и курильчан, поддержавших его на внутрипартийных выборах. После рабочих поездок в районы депутат Государственной Думы встретился с однопартийцами и обсудил итоги предварительного голосования «Единой России». Свой выбор сделали 38 тысяч человек, это более 10% от общего числа избирателей. Депутат отметил эффективность открытой модели отбора кандидатов, ставшей уже политической традицией для «Единой России». С каждой кампанией число именно беспартийных избирателей, принимающих участие в голосовании, стабильно увеличивается. Мы не просто партия власти, мы партия дела. Люди видят результат нашей работы, видят выполнение своих наказов, составляющих народную программу партии, прокомментировал он итоги внутрипартийных выборов. Всего в предварительном голосовании приняли участие более 10 миллионов россиян. В Южно-Сахалинске открылась фотовыставка, посвященная 90-летию госавтоинспекции. Она расположилась в районе Лей-Сакуры в городском парке. Экспозиция рассказывает о службе через реальный момент из повседневной работы сотрудников региональной госавтоинспекции. На фотографиях запечатлены профилактическая работа, обеспечение безопасности дорожного движения, помощь участникам дорожного движения и будни тех, кто ежедневно стоит на страже порядка на дорогах региона. Фотовыставка будет работать до 31 августа. Штрафовать за фразу «разведенка с прицепом» предложили в Госдуме. По мнению авторов идеи, эти слова носят уничижительный характер и оскорбляют женщин. Депутаты заявили, что семейный статус не должен становиться поводом для насмешек, а личная жизнь человека – предметом публичных оскорблений. Если инициативу поддержат, штрафы могут ввести за использование подобных формулировок, в том числе в постах, комментариях и публикациях в соцсетях. И в завершение о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 17 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Хочешь стать бизнесменом и получать доход от любимого дела? Центр поддержки предпринимательства регулярно набирает обучающие группы, где слушатели узнают, как выбрать идею для бизнеса, создать бизнес-план и найти первых клиентов. Заходи на сайт mybusiness65.ru, выбирай вкладку «Мероприятия» и записывайся на обучение. Реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Таня Еркалиева.
1: В эфире Первого областного прозвучал Хойзер и его трек «Take Me to Church», песня, которая уже давно стала больше, чем просто хитом. В ней есть эмоции, глубина – это самая магия, когда музыка цепляет с первых нот. Ну, а у нас начинается новый музыкальный час, и я рада провести его вместе с вами. Впереди только лучшие треки, интересные истории и отличное настроение. Оставайтесь на нашей волне, продолжаем этот день под хорошую музыку.

Кто-то включал нас на кассетнике. Теперь в смартфоне. А мы все так же рядом. Радио АСТВ. 25 лет.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Какой фразы в общественном транспорте показать, что вы здесь случайно?
2: Совершенно случайно.
1: Говорить не обязательно, а покрутить на пальце брелок от машины – это база. Хорошо.
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор – «Верный». И экономный.

0: Вот так бодро мы подошли ко времени, когда стоит поговорить о погоде на завтра. Спонсоры прогноза погоды — салон мебели «Статус», рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 июня, в Ахе синоптики обещают до плюс 4. Во всех перечисленных городах вообще без осадков. В Тымовском и Смирных воздух прогреется до плюс 14, в Углегорске, Тамаре и Чехове потеплее до плюс 11, в Невельске и Холмске до 12 градусов тепла. В Северо-Курильске температура поднимется до плюс 9, в Курильске до плюс 11, в Южно-Сахалинске без существенных осадков. Ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 10, плюс 12. Ветер восточный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама. Наши дети, сын и дочка, раньше учились не очень хорошо, получали даже тройки.
2: Но они мечтали о велосипедах, сказали, что будут учиться на пятерки, если мы купим им велосипеды в магазине «Орбита».
1: Мы купили, и теперь наши дети учатся на 5. Молодцы, сдержали слово.
3: Магазин «Орбита»!
1: Телефон 6 семерок.
4: В ЧОП ММК «Сахалин Безопасность» требуются лицензированные охранники. Для работы в Ахе вахты 1 месяц, зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове, зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8-914-084-84-24.
5: В «Матрешке» с 28 мая по 10 июня. Творог «Польза» 5%, 249,95 за 300 грамм. Сосиски «Стародворье» с сочной грудинкой, 219,95 за 400 грамм.
6: С «Матрешкой» выгода всегда.
7: Выбери свой «Сахалин». Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
8: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
9: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: для всех счастливых людей. Прямо сейчас расскажу вам, что же ждет каждого из нас за окном завтра. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Иланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 июня, в Александровске-Сахалинском без осадков потеплеет до плюс 12. В Ногликах и Поронайске осадки не ожидаются, синоптики обещают до плюс 9. В Красногорске без осадков воздух прогреется до плюс 11. В Макарове без осадков до 8 градусов тепла. В Долинске-Охотском, Корсакове и Аниве без осадков здесь до плюс 10. В Малокурильском временами пройдет дождь, потеплеет до плюс 11. В Южно-Курильске также временами дождь, до 7 градусов тепла. В Южно-Сахалинске без существенных осадков, ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 10, плюс 12. Ветер восточный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В машине едет семейная пара. Муж и жена.
3: Не хочу быть такой же толстой, как эти мои подруги.
4: Я тебе не позволю с собой это сделать. Мы сейчас приедем в магазин «Орбита» и купим два велосипеда, тебе и мне. И я опять буду носить тебя на руках, как в наши 18 лет.
5: Помнишь, как это было?
3: Да, это бомба.
4: Где эта «Орбита»? Где эти велосипеды? Блин!
6: Магазин «Орбита»!
2: Телефон 6-7.
7: Прочный пол на много лет. Выбор есть, сомнений нет. Плитка SPC в магазине «Квадратный метр». В наличии выгодные цены, отличное качество на годы. Ждем вас по адресу: Железнодорожная, 166Б, проспект Мира, 2.
8: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
9: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Только до 25 июня вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Хомской, 73. Телефон 303-103.
10: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
11: Легенда на радио АСТВ.

0: Пришло время сделать небольшую музыкальную паузу и поговорить о том, что происходит на дорогах Южно-Сахалинска. Итак, в областном центре на время проведения сельскохозяйственной ярмарки ведут одностороннее движение. Новые правила начнут действовать с 18.00 5 июня и продлятся до 18.00 6 июня. Как сообщает пресс-служба городской мэрии, в этот период транспорт сможет двигаться только в направлении с севера на юг по улицам Горнолыжной и священномученика Илариона Троицкого. Автомобилистов просят заранее планировать маршруты и следить за временными дорожными знаками. Ну, от себя хочу сказать, друзья, будьте внимательны за рулем и, конечно, слушайте хорошую музыку.
1: Реклама спонсора.
2: Чистые лапки, шелковая шерстка, аккуратные коготочки. Груминг-салон «Грум» – территория красоты для ваших пушистых друзей.
3: Хозяин, запиши, у меня лапки.
2: Телефон 31 32 22.

0: Группа «Третье. Три дня дождя» провожают нас в новый музыкальный час на Сахалине и Курилах 15.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Актуальные новости на этот час расскажет Анна Гладарь. Здравствуй.
2: Добрый день. Спонсор выпуска – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клинико-диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И вначале коротко о главных темах выпуска. Несколько улиц в областном центре остались без воды из-за аварии на сетях. Водители жалуются на состояние трассы Ноглики-Аха. Механическая уборка дворов началась в Долинском районе. Несколько улиц в областном центре остались без воды из-за аварии на сетях. Специалисты РВК «Сахалин» устраняют повреждения в районе улиц Колодезной и Киевской. В связи с этим водоснабжение отключили в домах по улицам Колодезной, Степной, Киевской, Рабочей и другим. Ограничения ориентировочно продлятся до 16 часов. Водители жалуются на состояние трассы Ноглики-Аха, в особенности в районе села Вал. По словам очевидцев, дорожное покрытие здесь превратилось в месиво. На проблемном участке приходится вытаскивать застревающие внедорожники. Трудности испытывают и большегрузы, в том числе перевозящие топливо. Сахалинцы отмечают, что ситуация с каждым днем становится все хуже. Сейчас подготовка трассы сводится к отсыпке проблемных мест песком, однако на участках, где это уже сделали, песок также расплывается. Механическая уборка дворов началась в Долинском районе. Работы, в том числе с применением поливомоечных машин, организованы при содействии коммунальных служб и управляющих компаний. Накануне они стартовали в первом микрорайоне города. Жители домов, во дворах которых запланирована уборка, об этом предупреждают заранее. Однако, по информации мэрии, не все обращают на это внимание. Горожан просят убирать машины с территории заблаговременно. Это напрямую влияет на качество работ. Новые модульные общественные туалеты установили в Александровске, Сахалинском. Они расположены по улице Строкова и в сквере Тельнова. При этом в мэрии муниципалитета подчеркивают, что финансирование заложено исключительно на обслуживание объектов. В случае совершения актов вандализма туалеты будут немедленно закрыты, средства на их ремонт не предусмотрены. Новый аттракцион «Орешник» открыли в парке развлечений «Дива-остров» в Санкт-Петербурге. Он представляет собой высокую ракету, раскрашенную в цвета российского флага. Во время работы кабина плавно поднимает пассажиров на большую высоту, после чего следует стремительное свободное падение. Аттракцион предназначен для посетителей весом до 90 килограммов. И в завершении коротко о погоде в островной столице. В Южно-Сахалинске солнечно, слабая облачность, 14 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладарь.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Таня Еркалиева.
1: Это был зомб и трек «Занят». Надеюсь, что среди всех дел, встреч, сообщений и дедлайнов у вас все-таки нашлось время для музыки. И если вы сейчас с нами, значит, день уже идет в правильном направлении. Меня зовут Таня Еркалиева, и впереди у нас с вами 60 минут отличной музыки, хорошего настроения и любимых хитов. Так что не теряемся, не пропадаем и остаемся вместе с нами.

Сегодняшний вечер приятен еще и тем, что завтра выходные. Моя смена, друзья, на сегодня окончена. С вами была я, Катя Солдатова. Буду скучать. Всем отлично провести время в субботу и в воскресенье. Обняла. Пока.

Сахалинское время 9:00 вечера. Радио АСТБ. Первое областное.

0: Регистрация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра 6 июня. В Ахе без осадков 4 градуса тепла. Далее по городам везде ожидается ясная погода без существенных осадков. Температура воздуха в Тымовском, а также в Смирных плюс 14. В Углегорске, Томари, Чехове, а также в Невельске и Хомске воздух прогреется до 12 градусов тепла. В Северо-Курильске завтра плюс 9. В Курильске также без осадков и плюс 11. В Южно-Сахалинске этой ночью от 3 до 5 градусов с плюсом. Завтра днем до 12 градусов тепла. Тепла без осадков. Ветер восточный с порывами 8-14 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
4: Реклама.
5: С 25 мая по 7 июня гастрономический марафон «Дикороссия». Сет из трех блюд из островных дикоросов и локальных продуктов. Всего за 1450 рублей. Подробности на gosakhalin.ru.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
7: Есть ли повод для обгона? Задавайте себе этот вопрос как можно чаще. По статистике, выезд на встречную полосу занимает третье место среди причин тяжких происшествий на дорогах. Совершив его в неположенном месте, вы можете также лишиться права на управление транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев, а в случае повторного нарушения в течение года – на срок до 12 месяцев. Будь внимателен, не пересекай черту.
8: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
9: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rpp.ru, завтра, 6 июня, в Александровске-Сахалинском, а также в Красногорске. 12 градусов тепла без существенных осадков. В Ногликах, Поронайске, а также Макарове облачно с прояснениями до плюс 9 градусов. В Долинске, в Охотском, Корсакове, а также в Аневе осадков не обещают до плюс 10. В Малокурильском дождь плюс 11. В Южно-Курильске завтра осадки в виде дождя 7 градусов тепла. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 3, плюс 5. Завтра днем до 12 градусов выше нуля. Осадков не ожидается. Ветер восточный с порывами 8-14 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
0: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Агинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале. Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра 6 июня. В Ахе без осадков 4 градуса тепла. Далее по городам везде ожидается ясная погода без существенных осадков. Температура воздуха в Тымовском, а также в Смирных – плюс 14. В Углегорске, Томари, Чехове, а также в Невельске и Хомске воздух прогреется до 12 градусов тепла. В Северокурильске завтра плюс 9. В Курильске также без осадков и плюс 11. В Южно-Сахалинске этой ночью от 3 до 5 градусов с плюсом. Завтра днем до 12 градусов тепла. Тепла без осадков. Ветер восточный с порывами 8-14 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
4: Реклама.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
7: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 июня, в Александровске-Сахалинском, а также в Красногорске. 12 градусов тепла без существенных осадков. В Ногликах, Поронайске, а также Макарове облачно с прояснениями до плюс 9 градусов. В Долинске, в Охотском, Корсакове, а также в Аневе осадков не обещают до плюс 10. В Малокурильском дождь плюс 11. В Южно-Курильске завтра осадки в виде дождя 7 градусов тепла. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 3, плюс 5. Завтра днем до 12 градусов выше нуля. Осадков не ожидается. Ветер восточный с порывами 8-14 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
0: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Радио АСТБ. Первое областное. Радио АСТБ. Первое областное.

как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем в оружие. В клубе грустные люди изображают веселые танцы. Так одиноко без света, узнав миллионы его имитаций. Еще вчера, чтобы набрать друг другу, не нужен был повод. Помнишь, о чем я мечтал? Прикинь, теперь я этим и скован. Я

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра 6 июня. В Ахе без осадков 4 градуса тепла. Далее по городам везде ожидается ясная погода без существенных осадков. Температура воздуха в Тымовском, а также в Смирных – плюс 14. В Углегорске, Томари, Чехове, а также в Невельске и Хомске воздух прогреется до 12 градусов тепла. В Северокурильске завтра плюс 9, в Курильске также без осадков и плюс 11. В Южно-Сахалинске этой ночью от 3 до 5 градусов с плюсом, завтра днем до 12 градусов тепла. Тепла без осадков. Ветер восточный с порывами 8-14 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Радио АСТВ.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 июня, в Александровске-Сахалинском, а также в Красногорске. 12 градусов тепла без существенных осадков. В Ногликах, Поронайске, а также Макарове облачно с прояснениями до плюс 9 градусов. В Долинске, в Охотском, Корсакове, а также в Аневе осадков не обещают до плюс 10. В Малокурильском дождь плюс 11. В Южно-Курильске завтра осадки в виде дождя 7 градусов тепла. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 3, плюс 5. Завтра днем до 12 градусов выше нуля. Осадков не ожидается. Ветер восточный с порывами 8-14 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
0: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей. Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Радио АСТВ. Первое областное. Радио АСТВ. Первое областное.

но я знаю, мои нервы ни к черту, я любил тебя. Ты назло убегала тогда темной ночкой, я любил тебя.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра 6 июня. В Ахе без осадков, 4 градуса тепла. Далее по городам везде ожидается ясная погода без существенных осадков. Температура воздуха в Тымовском, а также в Смирных – плюс 14. В Углегорске, Томари, Чехове, а также в Невельске и Хомске воздух прогреется до 12 градусов тепла. В Северокурильске завтра плюс 9, в Курильске также без осадков и плюс 11. В Южно-Сахалинске этой ночью от 3 до 5 градусов с плюсом, завтра днем до 12 градусов тепла, без осадков. Ветер восточный с порывами 8-14 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90. 39 99 90.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое. Я

Когда в радость кому-то бремя, тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя,

Радио АСТБ. Первое областное.

0: Радио АСТБ. Первое областное. Радиостанция АСТБ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 2700709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: СТВ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: На островах 5 часов утра. Радио АСТБ. Первое областное.
1: Твоя любовь — это так красиво. Твоя любовь этих тактов сила. Твоя любовь лишь мое светило. Твоя

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Ты живешь, будто не будет завтра, но завтра.

Вкусные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары. Самые классные форсы.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Верь мне, жизнь не сыграна миноре.

0: радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Сахалинское время 7 часов утра. Радио АСТБ. Первое областное.
1: Я так привыкла жить одним.

0: Реклама. В «Матрешке» акции выходного дня с 5 по 7 июня. Окорочка приосколье куриные 339,95 за 1 килограмм. Мороженое «Инмарко» «Магнат» «Даниссимо» 109,95 за 62 грамма.
1: С «Матрешкой» выгодно всегда.
2: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
3: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
4: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Реклама.
1: Настоящее сахалинское мороженое в достойных объемах. Паранайский молокозавод заключает договоры с кафе и ресторанами на поставку весового натурального мороженого в гастроемкостях. Работаем по-крупному. Телефон отдела реализации в Паранайске 5-44-77.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
3: Транспортная компания «Восточный транзит». Доставка грузов на Сахалин и Курилы. Отправка личных вещей с Сахалина на материк. Профессиональный подход от надежной упаковки груза до бережной перевозки в оптимальные сроки. Улица Украинская, 72А, склад 14Б. Телефон 500-207. Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
5: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное.

0: Реклама.
1: Абсолют Мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
2: Доступные цены. Телефон 51 55 66.
3: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
2: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
4: Транспортная компания «Восточный транзит». Доставка грузов на Сахалин и Курилы. Отправка личных вещей с Сахалина на материк. Профессиональный подход от надежной упаковки груза до бережной перевозки в оптимальные сроки. Улица Украинская, 72А, склад 14Б. Телефон 500-207.
2: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
6: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Восточный транзит». Доставка грузов на Сахалин и Курилы. Отправка личных вещей с Сахалина на материк. Профессиональный подход от надежной упаковки груза до бережной перевозки в оптимальные сроки. Улица Украинская, 72А, склад 14Б. Телефон 500-207. Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
2: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
3: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
4: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

0: регистрация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТБ.
1: По данным сайта rp5.ru, сегодня 6 июня. В Ахе без осадков, 4 градуса тепла. Далее по городам везде ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха в Тымовском и Смирных плюс 14. В Углегорске, Тумари, Чехве, а также в Невельске и Хомске сегодня столбик термометра покажет отметку плюс 12. В Северо-Курильске сегодня 9 градусов тепла. В Курильске также без осадков и плюс 11. В Южно-Сахалинске сегодня осадков не обещают. Максимальная температура днем 12 градусов тепла. Ветер восточный с порывами от 8 до 14 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама. Наши сын и дочка, как ботаники, целый год просидели за учебниками. А давай им купим велосипеды в магазине «Орбита». Пусть хоть лето проведут активно.
4: Вот это ход! Вот это правильно! Вот за это я тебя люблю и уважаю.
5: Магазин «Орбита»! Е-е!
4: Телефон 6-7.
6: Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная, 15 и 7, 4 этаж.
7: Телефон 51-55-66.
8: Ну и что ловить? Счастье в глазах сына, поймавшего первую рыбу. Азарт, когда клюет. Или просто тишину на рассвете. Это твой улов, а мы позаботимся об остальном. Воблеры, палатки, костюмы – все от любителя до профи, по ценам, которые не кусаются. Главный рыболовный – теперь в двух шагах от твоей мечты. Пограничная 60 и Ленина 77. Телефон 300-504. Лови момент, лови рыбу, лови скидки. Здесь есть что ловить.
9: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
10: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
0: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: ТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня 6 июня в Александровске, Сахалинском, а также в Красногорске погода ясная – 12 градусов тепла. В Ногликах, Поронайске и Макарове облачно с прояснениями до плюс 9 градусов. В Долинске, Охотском, Корсакове и Аниве синоптики сегодня обещают ясную погоду, плюс 10. В Малокурильском 11 градусов, временами дождь. В Южно-Курильске сегодня плюс 7, временами дождь. В Южно-Сахалинске сегодня днем 12 градусов тепла, максимальная температура. Существенных осадков не будет. Ветер восточный с порывами 8-14 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
3: А куплю-ка я жене в магазине «Орбита» теплицу. И мне пригодится. И тогда у всей семьи на столе всегда будут экологически чистые овощи.
4: В ЧОП ННК «Сахалин Безопасность» требуются лицензированные охранники. Для работы в Ахе-Вахте 1 месяц, зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове, зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8-914-084-84-24.
5: Транспортная компания «Восточный транзит». Доставка грузов на Сахалин и Курилы. Отправка личных вещей с Сахалина на материк. Профессиональный подход от надежной упаковки груза до бережной перевозки в оптимальные сроки. Улица Украинская, 72А, склад 14Б. Телефон 500-207.
6: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Только до 25 июня вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Хомской, 73. Телефон 303-103.
7: Водитель, подумай о чужой жизни. Снизь скорость перед переходом. Уступи дорогу пешеходам при повороте на перекрестке. Остановись, если на переходе появился человек. Ответственность за непредоставление преимущества в движении пешеходам предусмотрена в виде штрафа до 2500 рублей. Помни, у пешеходов нет подушек безопасности.
8: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
9: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
0: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
10: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Таня Еркалиева.
1: Доброе утро, Сахалина Курилы. Берем пример с Моновикой и начинаем жить красиво. Начинать день с бутылочки мартини мы, конечно, не будем, но принцип поняли. Наслаждаемся новым днем и не отказываем себе в желаниях. Пора расслабиться, тем более через пару минут станет известно, что советуют вам звезды. Сразу после песни «Ночь» от Чебанов я расскажу вам гороскоп на сегодня. Поэтому, друзья, не переключайтесь, будет много чего интересного.

говорить, что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать, и быть может навсегда.

Спонсор гороскопа, Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем. По полису ОМС бесплатно работает клиника, диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь давайте поговорим о том, что же сегодня советуют вам звезды. Овны, действуйте решительно в первой половине дня. Избегайте импульсивных трат и снизьте активность к вечеру. Тельцы – удачное время для завершения старых дел. Обратите внимание на подсказки интуиции. Близнецы – ваш день наполнен общением и яркими идеями. Будьте открыты к новым предложениям. Раки, уделите время обустройству дома, окружите себя заботой и близкими людьми. Львы, звезды советуют примерить роль дипломата, успешно разрешаться затянувшиеся семейные споры. Девы, прогресс в делах может казаться медленным, не паникуйте и не форсируйте события. Весы, отличный момент для налаживания партнерских связей, ищите баланс во всем. Скорпионы, сфокусируйтесь на поиске компромиссов в общении, избегайте резких высказываний. Стрельцы, день принесет смену обстановки. Полезна даже короткая прогулка по новому маршруту. Козероги, пора навести порядок в финансах. Составьте четкий план покупок на ближайшее время. Водолеи, ваш творческий потенциал находится на пике. Не бойтесь делиться своими нестандартными мыслями. Рыбы – идеальный день для перезагрузки и качественного отдыха. Постарайтесь выспаться и побыть в тишине. Вот такие советы от звезд на сегодня. Спонсор прогноза – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Запись по телефонам 300-118 и 300-119.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: Никуда не убегаем, друзья. Прямо сейчас расскажу вам о погоде на сегодня. По данным сайта rp5.ru, сегодня 6 июня во всех перечисленных городах без осадков. В Ахе синоптики обещают до плюс 4, в Тымовском и Смирных воздух прогреется до плюс 14, в Углегорске, Томари и Чехове потеплее до плюс 11, в Невельске и Хомске до 12 градусов тепла. В Северо-Курильске до плюс 9, в Курильске температура поднимется до плюс 11, в Южно-Сахалинске без существенных осадков плюс 10, плюс 12, ветер восточный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама. Наши дети, сын и дочка, раньше учились не очень хорошо, получали даже тройки.
3: Но они мечтали о велосипедах, сказали, что будут учиться на пятерки, если мы купим им велосипеды в магазине «Орбита».
2: Мы купили, и теперь наши дети учатся на 5. Молодцы, сдержали слово.
4: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 6 семерок.
5: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
6: Медицина – твое призвание? Сахалинский базовый медицинский колледж объявляет набор абитуриентов по программам «Лабораторная диагностика», «Сестринское и лечебное дело» без вступительных экзаменов и результатов ЕГЭ. Начало приема документов 15 июня по адресу проспект Мира, 428А. Иногородним предоставляется общежитие.
7: Этим летом у горного воздуха откроется фудхолл «Рассвет». Новое гастрономическое пространство Южно-Сахалинска. Сейчас доступны последние площади для аренды. Успейте присоединиться к проекту на старте. 25-00-98.
8: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
9: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
10: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Джесси Джи напомнила нам, что в жизни есть вещи, которые невозможно купить ни за какие деньги. Иногда самые ценные моменты вообще не имеют ценника. Это эмоции, люди и чувства, которые остаются с нами надолго. И если в Price Tag речь шла о том, что счастье не измеряется деньгами, то в следующем треке на первый план выходит то, что действительно имеет значение для сердца. Итак, By India, Мод Ихчо и их песня Шаде – самый летний трек этого года.

0: Если вы с нами, то в этом мире улыбается как минимум один радиоведущий. Друзья, давайте поговорим о погоде на сегодня. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеона окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно. Смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня 6 июня в Александровске-Сахалинском без осадков воздух прогреется до плюс 12. В Ногликах и Поронайске без осадков до 9 градусов тепла. В Красногорске осадки не ожидаются, потеплее до плюс 11. В Макарове без осадков синоптики обещают до плюс 8. В Долинске, Охотском, Корсакове и Анибе без осадков. Здесь до плюс 10. В Малокурильском временами пройдет дождь, потеплее до плюс 11. В Южно-Курильске также временами дождь, здесь до плюс 7. В Южно-Сахалинске без существенных осадков плюс 10, плюс 12. Ветер восточный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В машине едет семейная пара. Муж и жена.
3: Не хочу быть такой же толстой, как эти мои подруги.
4: Я тебе не позволю с собой это сделать. Мы сейчас приедем в магазин «Орбита» и купим два велосипеда. Тебе и мне. И я опять буду носить тебя на руках, как в наши 18 лет.
5: Помнишь, как это было?
3: Да, это бомба.
4: Где эта «Орбита»? Где эти велосипеды? Блин!
6: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 6-7.
7: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, два детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
8: Транспортная компания «Восточный транзит». Доставка грузов на Сахалин и Курилы. Отправка личных вещей с Сахалина на материк. Профессиональный подход от надежной упаковки груза до бережной перевозки в оптимальные сроки. Улица Украинская, 72А, склад 14Б. Телефон 500-207.
9: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
10: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
11: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 24/7. Радио АСТВ. Первое областное.
1: Молча погашу свет. Твое присутствие во сне моем не залечит пластырь. Я художник, что рисует тебя на холсте. Утонуть в твоих глазах было безопаснее. Ты творение любви в этом мир злоте. Твоя чистая душа светит в темноте. Я

Это была песня «Грела» от «Нет сигнала» и «Леонова». Трек с теплым настроением и особой энергетикой. А сейчас добавим немного французского шарма и легкости. На очереди песня, название которой переводится как «Позвони мне». «Милен Фармер», «Апели мон номеро». Слушаем внимательно.

24 на 7. Радио АСТВ. Первое областное. Утром солнце на рассвете пьет твой глаз.

кто-то слушал нас в старой Тойоте отца. А теперь в своей. Радио АСТВ. Семейная традиция длиной в 25